сказала ей: доктор 660, мы летим 360. Ты просто послушай и поверь, как люксу все кричат. Русский флоу, мой джем, далеко не plain jam. Не хватает fame, blame, нужно больше. Что-то решают, им просто мешают. Кто-то помешан, он просто замешан. Снова загон, там в разгоне в унисон.